избери своя герой. Bad boy или good boy? Избери своя герой. Bad boy или good boy?